Берег мой, покажись вдали краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли.

вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

شكون ضيع لي عبيتو عقو كان شي زي شتو يجي قالي

0: ла цабуги васкаранда кида буги сонаре.
1: Слушай родину, слушай прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chebandefispromo.ru.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Чудесное исполнение. Песня «Мама» Стас Пьеха в эфире радиостанции «Прибой» 7.46 на наших студийных. Хочется пожелать вам сегодня чудесной среды, середина недели, а значит, рукой подать до выходных, что очень радует, и желаю, чтобы день был добрым, без суеты, проблем, с хорошими новостями. И пусть день сегодняшний принесет вам только положительные эмоции, чудесное настроение. Так что вас поздравляю. В студии Зухра Камалова до 15 мы вместе. Ну и напомню о том, что спонсором «Счастливого утра» на радиостанции «Прибой» является ювелирный дом «Карджеви». Времена и события меняются, а драгоценности «Карджеви» – это навсегда. Далее рекламный ролик нашего делового партнера.
1: «Карджеви» – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. «Карджеви» – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Анкара эхо, что в эфире радиостанции «Прибой». Бенни Эл, так называется композиция на турецком. Это у нас или даже Ал, как прочитать правильно. Ремиксовый вариант. Ну что, друзья, утро у нас продолжается. Среда, на сегодня 19 августа. Ну а какое утро без хорошего завтрака? Кстати, подведем с вами или выявим тройку лидеров того завтрака, который любят слушатели радиостанции «Прибой». Напишите, пожалуйста, ваше любимое блюдо на завтрак. Ну и отправьте сообщение любым способом на номер 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Calvin Harris, My Way в эфире радиостанции «Прибой» завершает очередной музыкальный, друзья. А мы с вами будем определять тройку лидеров любимых завтраков слушателей радиостанции «Прибой». Что любите на завтрак? И можете есть сегодня, завтра, послезавтра на номер 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России появится доступный реестр промышленных объектов туризма. Власти проводят инвентаризацию объектов предпринимателей Дагестана и новую школу откроют в Махачкале. Теперь подробно. Госдума рассмотрит законопроект о промышленном туризме. Документ предлагает закрепить понятие такого вида на федеральном уровне и создать общедоступный реестр предприятий, принимающих туристические группы. В Российском союзе туриндустрии подчеркивают необходимость создания такого реестра. На начальном этапе его главная задача – систематизация предприятий, которая позволит оценить емкость рынка и его перспективы. Одновременно реестр, формируя стандарты, будет способствовать продвижению этого вида туризма и повышению уровня услуг. Администрация Махачкалы проводит инвентаризацию объектов предпринимательской деятельности на улицах Буйнакского и Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Сотрудники управления экономики, инвестиций и предпринимательства проверяют, зарегистрирован ли бизнес в налоговых органах, оформлены ли трудовые отношения с работниками и используется ли контрольно-кассовая техника. По итогам обследования собранные сведения направят в налоговые и правоохранительные органы. Новая школа номер 62 готовится к открытию в Ленинском районе Махачкалы. Учреждение рассчитано на 620 ученических мест. Строительство началось в 2024 году. Подрядная организация завершила основные работы. Учебные классы оснащены современным оборудованием, пищеблок, холодильными камерами и посудомоечной машиной. Актовый зал рассчитан на 300 мест. Для младших классов обустроили комнату продленного дня. На пришкольной территории появились воркаут-площадка и зона для легкой атлетики. 195 тысяч жителей Дагестана, или 30% от общего числа потребителей газа, перешли на дистанционную оплату услуги. Пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн проверять сумму задолженности, передавать показания приборов учета и оплачивать газ без комиссий и очередей. С 21 по 23 августа в Дербенте в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Нарма». На три дня древний город превратится в единое арт-пространство, которое объединит десятки городских локаций. В программе мероприятия – музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии, авторские экскурсии и многое другое. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.
0: Ну что, друзья, возвращаюсь к вам, конечно, не одна, с вашими сообщениями, потому как мы сегодня решили подвести, ну, по крайней мере, выделить тройку лидеров завтраков, которые любят слушатели радиостанции «Прибой». Так, что бы вы поели на завтрак, ну, хотя бы два или три дня подряд. 8-988-291-10-07, ваше сообщение любым способом, кстати, нам пишут. Доброе утро, радиостанция «Прибой». Так, здесь есть такое дело, люблю бутерброд, правда, не знаю с чем, но, по крайней мере, там, скажем, с колбасой и сыром. А еще самое любимое, это мое вареное кофе, пью с сахаром, вот, если оно крепко, развожу молоком, это у нас каждодневная церемония, вот и весь наш завтрак. Так, это у нас город Махачкала. А вот с Дербента на завтрак мы готовим кашу, манную, либо геркулес. Ну и, конечно, сладкий чай, хлебушек с маслом, сыром, либо вкусным творогом.

0: Кофе с корицей. Таисия Повали в эфире радиостанции «Прибой». Мы продолжаем, друзья, спрашивать вас, а вы, конечно, откликаетесь активно, отправляйте нам сообщение на номер 8-988-291-1007. Что вы любите на завтрак? Мы подведем в конце часа итоги тройку лидеров из блюд, чем завтракает слушатель радиостанции «Прибой». Ну, а к этому моменту еще пришли нам сообщения, ну, например, из селения Султаненги Юрт пришло сообщение: а мы любим калмыкский чай с пышками и сыром. Так, принимается. Друзья, ну и вы поучаствуйте тоже в нашем опросе. Ну а что касается спонсора «Счастливого утра», это ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, драгоценности Карджеви – это навсегда.
1: Карджеви – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеви – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Джунгу Тэй, именно так называется композиция, Лила Алиева, это рубрика «Премьера». Друзья, мы продолжаем встречать это славное утро, сегодня у нас 19 августа, 8 часов и 21 минут. Всем тем, кто в дороге, мы желаем счастливого пути. Ну а всем тем, кто решил откликнуться и поучаствовать в вопросе, какой завтрак считается самым востребованным среди слушателей радиостанции «Прибой», то у нас есть эскизил юрта. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Мы уже на работе, встаем мы рано, потому как нам надо раньше времени прийти. На работу не всегда успеваем плотно позавтракать, поэтому любим кофе с сыром. Ну, это здорово. Так, друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07. Хочется узнать и ваше мнение, ну и прямо сейчас тоже полезная информация.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале уже 25 градусов, небольшая облачность, днем ожидается до 29, ясная погода. Ветер слабый, северо-западный, с порывами до 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха от 50 до 77%, атмосферное давление чуть ниже нормы. Волнение моря небольшое, температура морской воды 25 градусов, но вот геомагнитное поле, малая буря, поэтому кто-то будет сегодня не очень себя хорошо чувствовать. 25 уже в Кизляре, 24 в Кизилюрте, Хасавюрте. В Кизляре сегодня ожидается до 34, также ясная погода. В Хасавюрте, Кизилюрте 33, небольшая облачность. В Буйнакске 22 градуса, днем ожидается до 27, небольшая облачность, осадков нам не прогнозируют. В Избербаше и в Дербенте 25, небольшая облачность, днем до 28, ну а в Дербенте 29 градусов ожидается. Температура морской воды в акватории Дербента 26.
1: Погода в любимом городе.

Сибирские морозы, так называется композиция. Имин в эфире радиостанции «Прибой». Да, конечно, Владимир Кузьмин, тот, кто исполнил эту песню впервые. Ну, а видите как, и такое исполнение тоже чудесное. Мы продолжаем, друзья, встречать с вами вместе наше утро, счастливое утро. И у нас город Дагестанские огни на проводе. Напомню всем тем, кто только что к нам подключился, мы узнаем у наших слушателей, а что они любят на завтрак, и будем составлять тройку лидеров. Доброе утро, Зухра, так начинается послание от Дианы из города Дагестанские огни. Ну, так как я завтракаю дома, только я одна, то каждое утро мой день начинается с особого ритуала. Ни дня без ароматного кофе. Варю по особенному рецепту. Летом легкий завтрак, кофе с круассаном, также всегда варю яйца, без них завтрак не завтрак. Зимой люблю наслаждаться, ну, назовем его бутербродом, масло сливочное с урбичом и медом. Именно так, да. И это момент настоящего наслаждения. Ну что, да, это просто прелесть. Что касается, друзья, нашего эфира, то я не просто ваши сообщения выдаю в эфир, но еще и радую вас вашей любимой композицией. Ну, а любимая композиция прозвучит прямо сейчас. Я думаю, что эта песня вас, Дианочка, порадует.

0: Телефон прямого эфира 8 988 2 91 1007.
1: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.

0: советы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
10: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Мечта бедняками» на так называется композиция Руслана Тупиева в рубрике «Премьера песни». А у нас есть сообщение вот по тему, даже неожиданно. «Доброе утро, радиостанция «Прибой», а я вот люблю хинкалы, мясо». Ну, самое главное, друзья, плотно не завтракать, потому как не будет энергии для работоспособности. Но в любом случае, совсем скоро мы подведем итоги. И если вы решили поучаствовать в нашем опросе, что любят на завтрак слушатели радиостанции «Прибой», мы выберем тройку лидеров того, что чаще всего будет встречаться в наших сообщениях. 8-9-8-8-2-91-10-07. Есть у нас сообщение такого характера из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Вот хотелось бы сегодня передать горячий привет в Министерство энергетики, а именно Щербаковой Светлане, и заказать для нее песню. Спасибо, Константин Юрьевич. Вот такая подпись. Песня Криса Нормана, Сюзи Кватро. Ну что, всегда, пожалуйста.
1: Выбирай то, что нравится.

0: Тумблин, это 100 балерин, по-другому, как называется композиция, Крис Норман и Сьюзи Кватро. Это сегодня специально для Щербаковой Светланы, для Министерства энергетики от Константина Юрьевича подарок. И думаю, что хорошее настроение сегодня будет на весь день. Ну и вы, друзья, можете зарядиться этим настроением, потому как спонсор «Счастливое утро» радиостанции «Прибой» — ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, от драгоценности Карджеви — это навсегда.
1: Карджеви – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеви – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.
10: Мы продолжаем, друзья, спрашивать, что вы любите на завтрак, и определять тройку лидеров. В следующем части подведем итоги и дадим рекомендации для того, чтобы завтрак был правильный и сохранить работоспособность на весь день. Вот есть у нас такое сообщение от Мадина. Пришло, правда, не знаю, из какого населенного пункта, но все равно спасибо, друзья, что вы вместе с нами. Так, 8988 МТС-291-1007. Ваше сообщение любым способом на этот номер будут выданы в эфир. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Включите, пожалуйста, для Магомеда Сахратулаева песню Хадижат Джамалудиновой от дочери Мадины. А любим мы аварский завтрак с хинкалом. Ну, не знаю, наверное, с мясом, аварской колбасой, сыром. Но это уже мои фантазии. Уточняйте, друзья, и мы будем подводить итоги.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. В Дагестане подвели итоги развития электронных сервисов и названы самые актуальные проблемы жителей республики. Теперь подробно. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. По информации министерства, второй пакет антифрод-мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт лишь с согласия родителей и по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские симки рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. В Управлении Росреестра по Республике Дагестан подвели итоги развития электронных сервисов ведомства. По итогам июля доля электронных заявлений о государственной регистрации ипотеки, которые были поданы через кредитные организации, составила 98%. Как пояснили в ведомстве, подача документов в таком виде позволяет оформить их максимально оперативно, без очередей, бумажных носителей и личного визита ведомства или МФЦ. Центр управления регионом Дагестана подвел итоги работы с обращениями граждан за прошедшую неделю. Всего через различные каналы связи и социальные сети от жителей региона поступило более 3000 жалоб и запросов. Анализ поступивших данных показывает, что абсолютным лидером среди волнующих дагестанцев вопросов остаются перебои с электроснабжением. В целом, коммунальная тематика и качество работы сетей удерживает первое место по количеству жалоб. В Дагестане заканчивает создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ. Об этом сообщили в Минздраве. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть операционная, реанимация, палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: «Кавказ», именно так называется композиция Масула, которая открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Да, друзья, мы подводим итоги, что же любит у нас на завтрак слушатели радиостанции «Прибой». Ну, начнем с напитка, это кофе, в особенности вареный кофе, он занимает первую позицию, его выбрали наши слушатели больше, чем все остальное. Сыр на втором месте, ну и так, есть еще хинкал, два раза выбрали, кстати, с мясом. Вот, ну и, конечно, кашу. Я думаю, что многие из вас сейчас думают, так, а что мы завтракаем? Ну, вообще-то, на Кавказе нет единого завтрака, в разных регионах свои традиции, но есть общие черты. Ну, например, в Дагестане что любят? Ну, любят чудушки, да, из творога, зелени, даже могут подогреть вчерашнюю чуду, картофель с мясом, ну, часто мы подаем с кусочками чего-то интересного. Ну, например, еще любим урбеч, кстати, а это правильно, потому что льняное масло, оно благотворно действует на пищеварительную систему, в частности, на желчный пузырь, так что это приветствуется. Многие любят абрикосовую кашу, курагу варят, добавляют сливочное мясо, мед, урбеч и, в общем-то, еще немного орехов. Хинкал, да, из пресного теста, сваренное в кипятке или на пару. В Кабардино-Балкарии любят хычина, это лепешки с начинкой из сыра, иногда с зеленью, также мясо, творог и тыква. Плотная каша из пшена из кукурузной муки и нежная каша, протертый творог и сыр варят в сметане, затем добавляют манку. В Чеченской республике любят кукурузные лепешки, которые жарят в большом количестве масла до хрустящей корочки. А еще подают с холодным соусом из сметаны и творога. Лепешки с начинкой из домашнего творога и зеленого лука пекут без капли масла, но потом, как мы, смазывают. Вот. И еще с тыквенной начинкой и чабрецом. Что касается песен, друзья, то мы предлагаем вам не только на завтрак, но еще и в течение дня поднять настроение. Ну, где-то, может быть, успокоиться, потому что тревожность – это то, что свойственно людям ответственным на работе. Ну, а что касается музыки, то Джанет.
1: Только лучшая музыка.

Дживи. Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: ночь, именно так называется новая работа Зубар Жат Махачевой на аварском языке. Друзья, ночью, конечно, люди часто чувствуют себя более расслабленными, искренними, и это может приводить к более глубоким разговорам, раскрытию самых личных мыслей и чувств. Конечно, на этапе страстной влюбленности даже, может быть, и усиливать трепет, ощущение единения. Иногда это время особенно остро чувствуется как потребность в контакте, но спать необходимо, потому как это все-таки гормоны, мелатонин, и для здоровья, конечно, более полезно. Ну, а что касается нашего эфира, то, друзья, твои любимые в продолжении нашей тематики Ани Лорак, но прямо сейчас небольшое объявление.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
0: Ну и в эту субботу, 22 августа в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Почему нам так нужен кто-то рядом».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Магомед Кади Бахмудов, «Моим наследием», именно так называется композиция. Ну что, друзья, нам досталось от наших предков, конечно, именно тот день, который мы сегодня будем праздновать, Международный день банта. Он отмечается ежегодно 19 августа. А праздник был учрежден в 2017 году. Ну, что интересно из истории. Он, конечно, посвящен аксессуару, который используется для украшения одежды, причесок, подарков и других предметов. Ну, когда из родильного дома забирают девочку, то украшают красным бантом, а мальчика синим. Банты имеют богатую историю. Изначально они служили для скрепления деталей одежды, но со временем превратились в стильный аксессуар. В честь праздника могут проводиться выставки, и, конечно, в разных культурах имеет свое значение. Например, в Японии пышный бант является частью национального костюма пояса оби, который подвязывают кимоно. И вообще-то истоки такие, что изначально он не был украшением, практичный узел для скрепления частей одежды. Это прообразы были, прообразами банта были шнурки, ленты, ими фиксировали элементы костюма. Еще в античности, в Древней Греции и Риме полосками ткани украшали одежду, а также вплетали волосы и использовали для закрепления одежды. И так решали бытовые задачи. Конечно, в средневековье удлиненные рукава дамских платьев часто волочились по земле, и их переплетали лентами, завязывали в аккуратные узлы. Это можно считать предшественниками декоративного банта. Ну что, друзья, будем праздновать, а также будем отмечать, ну, кому что нравится, самое главное, детей, конечно, будем радовать красивыми бантами. Но в нашем эфире напомним о том, что спонсором «Счастливого утра» на радио Прибой является ювелирный дом Карджеви.
1: Карджеви – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеви – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России появится доступный реестр промышленных объектов туризма. Власти проводят инвентаризацию объектов предпринимателей Дагестана и новую школу откроют в Махачкале. Теперь подробно. Госдума рассмотрит законопроект о промышленном туризме. Документ предлагает закрепить понятие такого вида на федеральном уровне и создать общедоступный реестр предприятий, принимающих туристические группы. В Российском союзе туриндустрии подчеркивают необходимость создания такого реестра. На начальном этапе его главная задача – систематизация предприятий, которая позволит оценить емкость рынка и его перспективы. Одновременно реестр, формируя стандарты, будет способствовать продвижению этого вида туризма и повышению уровня услуг. Администрация Махачкалы проводит инвентаризацию объектов предпринимательской деятельности на улицах Буйнакского и Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Сотрудники управления экономики, инвестиций и предпринимательства проверяют, зарегистрирован ли бизнес в налоговых органах, оформлены ли трудовые отношения с работниками и используется ли контрольно-кассовая техника. По итогам обследования собранные сведения направят в налоговые и правоохранительные органы. Новая школа номер 62 готовится к открытию в Ленинском районе Махачкалы. Учреждение рассчитано на 620 ученических мест. Строительство началось в 2024 году. Подрядная организация завершила основные работы. Учебные классы оснащены современным оборудованием, пищеблок, холодильными камерами и посудомоечной машиной. Актовый зал рассчитан на 300 мест. Для младших классов обустроили комнату продленного дня. На пришкольной территории появились воркаут-площадка и зона для легкой атлетики. 195 тысяч жителей Дагестана, или 30% от общего числа потребителей газа, перешли на дистанционную оплату услуги. Пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн проверять сумму задолженности, передавать показания приборов учета и оплачивать газ без комиссий и очередей. С 21 по 23 августа в Дербенте в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Нарма». На три дня древний город превратится в единое арт-пространство, которое объединит десятки городских локаций. В программе мероприятия – музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии, авторские экскурсии и многое другое. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Вместе мы, так называется композиция Зульфии Архилавой, которая открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова. Хочется пожелать сегодня прекрасного дня. В среду, 19 августа, где православные отмечают Яблочный Спас. По этому поводу у нас в Махачкале события в церкви православной. Ну, а что касается событий и дней праздничных календарей, то сегодня отмечается Всемирный день фотографии, а также день почтовой марки. Вы знаете, заглянула в информационный блог, и что я там нашла? Оказывается, Республика Дагестан не раз становилась темой почтовых марок и блоков. Например, в 1944 году марка была посвящена герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову. В 1963-м выпуск «Кубачинские изделия РСФСР Дагестан». 20 января 1971-го марка 50 лет Дагестанской ССР. В 1981-м 60 лет Дагестанской ССР. А в 2001 году 10 января была выпущена марка «Республика Дагестан» в серии «России и регионы». В 2008-м декоративно-прикладное искусство Республики Дагестан на 8 марках. И вот в 2021 году целый почтовый блок «100 лет Республики Дагестан». Конечно, там и надпись «100 лет Республики». На полях изображены герб нашей малой родины, национальный орнамент, достопримечательности, цитадель на рынке Алла в Дербенте, оборонительная башня в Ицаре, арка аэропорта Уйташ, центральная джума-мечеть, Кумыкский театр имени Олимпаши Салаватова в Махачкале, Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы, памятник порту Патима в селе Кумух Лакского района, Хицыпский комплекс музея Ватан и Черкесская ГЭС. Вот. А еще 25 апреля 24-м квартблок «Войлочный ковер Арбабаш. Республика Дагестан».
1: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Лезгинская девушка, именно так называется композиция, Рада Сварова, рубрика «Премьера песни». Надеюсь, вы немножко отдохнули, потому как день все-таки набирает свою силу, а это значит все ответственное. Мы планируем ближе к 11.00. Кстати, с 11 до 12 у нас лучшие хиты 20-го столетия, и ваша заявочка может прозвучать в эфире 8-9-8-8-2-91-10-07. Студия Сухура Камалова. Это утро мы продолжаем с вами проводить вместе. Ну и расскажем о ситуации на автодорогах Махачкалы.
1: Пробки на дорогах.
0: Конечно, воспользовались Яндекс.Картами. И что у нас тут имеется? Так, посмотрим. Вообще-то все-таки пестрит красным, но не так много. Для всех водителей, направляющихся в столицу Дагестана, Махачкалу, со стороны Хасавюрта, Кизилюрта, по Хасавюртовскому шоссе наблюдается, как обычно в это время, так, замедление движения, а именно пробка, начиная от СДИН парка, это район ипподрома, до переезда. Но в обратном направлении пробка незначительна, поэтому принять к сведению, я думаю, что необходимо. По проспекту Казбекова, это район Семендера, до улицы Московской, а также небольшой участок по Магомед Тагирова до поворота на диагностический центр, по Гейдара Гаджиева в обоих направлениях от троллейбусного кольца и к нему. Часть участка по Абдулхакима Исмаилова, это бывшая Энгельса, небольшой участок по Яракского ближе к проспекту Шамиля, ну и есть в центральной части, скажем, в районе ЦУМа по Каркмасова, а также по Дзержинского в направлении к улице Магомеда Гаджиева, по проспекту, по до улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова, небольшой совсем участок в районе редукторного поселка и при съезде с улицы Хаджи Булача по проспекту Шамиля есть замедление движения до проспекта Гамидова. Там еще движение перекрыто, а также небольшой участок по проспекту Гамидова ближе к проспекту Шамиля. Вот такая у нас ситуация на автодорогах. И напомню всем водителям, что с 1 сентября для владельцев автомобилей запланированы некоторые изменения. Для водителей коммерческих машин установят новые правила режима труда и отдыха, которые будут действовать до 2032 года. Максимальная продолжительность смены не должна превышать 10 часов, 12 для таксистов и медицинских работников, а еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Ну, где-то около двух дней. Таксопаркам разрешат устанавливать собственные требования к перевозке ручной клади животных. Собак нужно будет перевозить в намордниках, на подстилке, а мелких животных и птиц в закрытых контейнерах с жестким дном и вентиляцией. И станет обязательным использование электронных перевозных документов перевозочных через государственную информационную систему. Бумажные документы будут разрешены до 1 марта следующего года, но за их использование вместо штрафа будут выноситься предупреждения.
1: Пробки на дорогах.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Дживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Неугасаемое чувство, дуэтная работа Лейлы Алиевой и Адиля Усумуева в эфире радиостанции «Прибой». По традиции обязательно у нас, друзья, рубрика «Сюрприз», и есть у нас сообщение из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Ума. Живу я в Санкт-Петербурге, но душой, которая моя всегда душа, с Дагестаном, и слушаю каждый день радиостанцию «Прибой». Передаю привет всем землякам, родственникам, огромный салам. Спасибо радиостанции «Прибой», что мы, находясь так далеко, можем ощутить себя как дома. Благодаря вам. Вот такие теплые послания. Хотелось бы услышать и подарить всем песню в исполнении Кристины «Дагестан». Спасибо, что вы есть. Ну что, Ума, всегда пожалуйста, песня звучит специально для вас. И горячий привет в Санкт-Петербург.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. В Дагестане подвели итоги развития электронных сервисов и названы самые актуальные проблемы жителей республики. Теперь подробно. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. По информации министерства, второй пакет антифрод мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт лишь с согласия родителей и по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские симки рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. В Управлении Росреестра по Республике Дагестан подвели итоги развития электронных сервисов ведомства. По итогам июля доля электронных заявлений о государственной регистрации ипотеки, которые были поданы через кредитные организации, составила 98%. Как пояснили в ведомстве, подача документов в таком виде позволяет оформить их максимально оперативно, без очередей, бумажных носителей и личного визита ведомства или МФЦ. Центр управления регионом Дагестана подвел итоги работы с обращениями граждан за прошедшую неделю. Всего через различные каналы связи и социальные сети от жителей региона поступило более 3000 жалоб и запросов. Анализ поступивших данных показывает, что абсолютным лидером среди волнующих дагестанцев вопросов остаются перебои с электроснабжением. В целом, коммунальная тематика и качество работы сетей удерживают первое место по количеству жалоб. В Дагестане заканчивает создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ. Об этом сообщили в Минздраве. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть операционная, реанимация, палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: В студии Зухра Камалова. Добро пожаловать, друзья. Сегодня у нас среда, не беда. Желаю вам отличного дня с прекрасной погодой. Ну, не только за окном, пусть и на сердце будет все отлично. И помните, удача любит позитивно настроенных людей. А будем мы с вами это делать вместе с ретро-музыкой. Конечно, лучшие хиты 20-го столетия. И пусть сегодня идет все как по маслу. Вдохновение вас не покидает ни на минуту. Ну, и если есть минутка, ну, хочу, может быть, даже и 2, и 3, можно попить кофейку. Вот, и насладиться лучшей музыкой. Майкл Джексон, Игорь Николаев, Дакуа Садулаев. Все это в ближайшие 15 минут.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Сегодня поздравления с праздником принимают фотографы, люди, способные увидеть и поймать красоту мгновений. Этот праздник молодой, появился в 2009-м благодаря инициативе австралийского фотографа Курске Ара. Он предложил приурочить Всемирный день фотографии к историческому событию, а именно 19 августа 1839 года художник, химик, изобретатель Луи Дагер продал французскому правительству патент на дагеротипию. Так его детище стало народным достоянием. Это один из первых практических процессов фотографирования, который произвел настоящую революцию в мире искусства и науки. Ну и, конечно, по этому поводу у нас не только песни, но и интересные факты в рубрике.
1: Обо всем понемногу.
0: Первые вспышки содержали хлорид калия и алюминий. Они были самые опасные. Их смешивали, но при взаимодействии могла произойти не только вспышка, искра, но и часто смесь взрывалась, если не была должным образом перемешана. Самая дорогая в мире фотография была продана за 4 миллиона 300 тысяч долларов. В 1999 году Андреас Курски сделал самую дорогую в мире фотографию «Рейн-2», которая была продана на аукционе в 2011 году. А еще фотографии котиков начали делать гораздо раньше, чем вы думаете. Это тренд не последнее время. Фотографировать кошек начали еще в 19 веке. Эта тенденция зародилась в 1870-х годах, когда Гарри Пойнтер сфотографировал свою кошечку. Самому старому, дожившему до наших дней изображению почти 200 лет. В это сложно поверить, но выдержка, потребовавшая для создания этого изображения, составила аж 8 часов. Благодаря этому свет успел отразиться с обеих сторон зданий. А еще есть камеры, которые запечатлели поверхность Луны, когда Аполлон-11 отправился на наш спутник. Туда и отправились 12 камер, но они были слишком тяжелые, и чтобы их везти обратно, просто им не хватило места, поэтому их оставили прямо там, на лунном грунте. И что еще самое интересное, друзья, что левая сторона нашего лица выглядит лучше на фотографиях. Об этом говорят исследования, проведенные Келси Блэкберн и Джеймса Шрило из университета Уэйк Форест. Их исследования показывают, что левая часть нашего лица демонстрирует больше интенсивность эмоций, поэтому кажется нам более привлекательной.
1: Обо всем понемногу.

0: моей души покоя нет. Один из саундтреков фильма «Служебный роман», друзья. Но не об этом. Конечно, мы с вами вспоминаем о том, что было, но еще и напоминаем о том, что будет в субботу, 22 августа в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. А говорить мы будем на тему «Почему нам так нужен кто-то рядом». Присоединяйтесь.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Реклама на радио.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Радио Прибой. О погоде.
1: В Махачкале у нас уже 29 градусов, и днем ожидается до плюс 30, ясная погода, ветер слабый, северо-западный, с порывами до 8 метров в секунду. Ну и, конечно, атмосферное давление чуть ниже нормы, температура морской воды 25 градусов, волнение моря небольшое. В Кизляре у нас 32 градуса, сегодня днем ожидается до 34, ясная погода, ветер слабый, северо-восточный. А в Кизил-Юрте, в Хасавюрте 30, днем 33, небольшая облачность. В Буйнакске 25 градусов, днем 27, также небольшая облачность. Ну и в Избербаше у нас уже 27, и в Дербенте такая же температура, небольшая облачность. Температура морской воды 26 градусов. Геомагнитное поле «Малая буря». Ну вот на этом, по-моему, и все. Ну, а всех тех, кто сегодня отмечает праздники, ну, скажем, православные, яблочный спас. А еще какие события? 8-9-8-8-2-91-10-07 в 12 часов. Программа «По заявкам час желаний».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

заек, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

и звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли.

0: Судахар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России появится доступный реестр промышленных объектов туризма. Власти проводят инвентаризацию объектов предпринимателей Дагестана и новую школу откроют в Махачкале. Теперь подробно. Госдума рассмотрит законопроект о промышленном туризме. Документ предлагает закрепить понятие такого вида на федеральном уровне и создать общедоступный реестр предприятий, принимающих туристические группы. В Российском союзе туриндустрии подчеркивают необходимость создания такого реестра. На начальном этапе его главная задача – систематизация предприятий, которая позволит оценить емкость рынка и его перспективы. Одновременно реестр, формируя стандарты, будет способствовать продвижению этого вида туризма и повышению уровня услуг. Администрация Махачкалы проводит инвентаризацию объектов предпринимательской деятельности на улицах Буйнакского и Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Сотрудники управления экономики, инвестиций и предпринимательства проверяют, зарегистрирован ли бизнес в налоговых органах, оформлены ли трудовые отношения с работниками и используется ли контрольно-кассовая техника. По итогам обследования собранные сведения направят в налоговые и правоохранительные органы. Новая школа номер 62 готовится к открытию в Ленинском районе Махачкалы. Учреждение рассчитано на 620 ученических мест. Строительство началось в 2024 году. Подрядная организация завершила основные работы. Учебные классы оснащены современным оборудованием, пищеблок, холодильными камерами и посудомоечной машиной. Актовый зал рассчитан на 300 мест. Для младших классов обустроили комнату продленного дня. На пришкольной территории появились воркаут-площадка и зона для легкой атлетики. 195 тысяч жителей Дагестана, или 30% от общего числа потребителей газа, перешли на дистанционную оплату услуги. Пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн проверять сумму задолженности, передавать показания приборов учета и оплачивать газ без комиссий и очередей. С 21 по 23 августа в Дербенте в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Нарма». На три дня древний город превратится в единое арт-пространство, которое объединит десятки городских локаций. В программе мероприятия музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом, лекции, мастер-классы, открытые дискуссии, авторские экскурсии и многое другое. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радиоприбой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
7: Час желаний на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: В студии Зухра Камалова. В среду я вам желаю день хороший провести, чтобы лучше встречалось вы на жизненном пути. Планы строите, и пусть по плану все идет, и все путем. Хорошо и интересно будем этим новым днем наслаждаться вместе с вами и с программой «Час желаний». Видите, как все склады получилось. На самом деле, друзья, я ее объявляю открытой. Номер телефона вы слышали. Мы еще в течение программы его повторим. Ваше сообщение в любой форме, любым способом на наш контактный. Хочется пожелать всем удачи, настроения отличного. И напомним о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
10: Час желаний.
8: Ну вот наш контактный 988-МТС-291-1007. И первое сообщение, которое пришло заблаговременно из Махачкалы, из района Семендер. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передайте хорошую песню на даргинском языке моему супругу. И зовут его Ахмед. Вот это Семендер, Махачкала, супруга Люба.
0: Час желаний.

Ну что, друзья, это композиция Магомед Кади Бахмудова «Слава горцу», так она называется. Прозвучала она сегодня для Ахмеда из поселка Семендер, Махачкала, от жены, от супруги Любы, с пожеланиями всего самого хорошего. Ну что, наша программа продолжается, у нас есть сообщение, и не одно. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам москвичка: хотела бы послушать композицию «Примадонны Зайнабочки» и подарить ее всем отдыхающим в Дагестане. Вот, и еще есть сообщение из Махачкалы. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Зовут меня Муслим, из Махачкалы пишу вам. Хочу передать салам всем-всем, кто меня узнал. И хотелось бы подарить песню Зайнаб Махаевой «Голубое небо». Спасибо вам большое. Всегда пожалуйста. 8-9-8-8-2-91-10-0-7.

0: Голубое небо, именно так называется композиция Зайнаб Махаевой. Народный стиль ей, ну, просто шикарен и идет и к ее голосу, к манере исполнения. А заказала на эту композицию Муслим из Махачкалы и передал салам всем тем, кто его узнал, и салам алейкум. А еще было сообщение с просьбой услышать песню в исполнении Зайнабочки Примадонны. Именно так здесь написали. Для всех отдыхающих в Дагестане подпись «Москвичка». Ну что, у нас Санкт-Петербург на проводе сразу после информационного блока.
1: Реклама.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
0: Продолжаем, друзья, программу. Здравствуйте! Так начинается у нас следующее послание. Ума, проживающая в городе Санкт-Петербург, но душой всегда с Дагестаном и слушающая каждый день радиостанцию «Прибой», передает привет всем землякам и родственникам. И не просто привет, а огромный салам. Спасибо радиостанции «Прибой», пишет она, что мы, находясь так далеко, можем ощутить себя как дома, благодаря вам. Хотела бы послушать песню, подарить ее всем-всем, кто слушает сейчас в данное время песню Кристины «Дагестан», и с благодарностью, что мы с вами вместе.
10: Выбирай то, что нравится.

Это мы вместе с вами, Аума, проживающая в Санкт-Петербурге, не забывает никогда Дагестан, и вместе с нами душой, и, конечно, слушает радиостанцию «Прибой». Ну что, друзья, мы движемся дальше, песни у нас разноплановые, не всегда подходят под наш формат, но мы стараемся, друзья, вам угодить. 8-988-МТС-291-1007, можете кого-то поздравить, передать привет, и если коллега рядом, а вы хотите сделать сюрприз, можно это сделать потихонечку с помощью сообщения на наш номер, ну, любым способом, каким вы владеете, дойдет до нас сообщение, оно обязательно увидит эфир, ну, по крайней мере, с помощью моих уст. 988-291-1007. И вот следующее сообщение. Ассаламу алейкум. Даже так, варахматуллахи вабаракату, радиостанция «Прибой» и весь Дагестан. Пишет нам Гай Бадгиз. Желает всем наилучшего, всему Дагестану, чтобы вы достигли своих целей. Будьте самими собой, делайте много добра и будьте отзывчивыми, счастливыми, а также улыбайтесь почаще. И продолжаю я цитировать ее сообщение. Хочу передать привет своему отцу Абу Саиду. Я его очень люблю. Хотел бы заказать для него песню в исполнении Патимата Расулова и Маджалис.

0: Вот Джалиса и Патимат Расулова. Это музыкальный подарок своему отцу Бусаиду. Очень я его люблю, пишет Гайбадгиз. И желает всем-всем всего самого хорошего. Напомню о том, что программа «Чё желание» продолжается. Ну а спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.

0: Дэвид Гетта и One Republic в эфире радиостанции «Прибой», но у нас программа продолжается. Вот есть у нас много заявок, я имею в виду несколько заявок с заказом песни одного и того же исполнителя. Напомню о том, что в программу, конечно, это не приветствуется, поэтому давайте выберем кого-то еще. Ну и переходим к следующему сообщению. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишет нам Рамазан, пишет из села Первомайского Кайкенского района. Хочу пожелать моим любимым сестренкам Разият и Раис здоровья, счастья, позитивного настроения, и чтобы они всегда были счастливы. Их младший брат Рамазан. Хотелось бы услышать песню Динары Магомедовой «Ожидание». Кстати, друзья, это новинка этой недели, так что мы с удовольствием предоставляем такую возможность. Динара Магомедова «Ожидание» от младшего брата Рамазана, сестренкам Разият и Раисат.
1: Час желаний.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфорта жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Немного времени осталось до конца программы. Вы, друзья, успеете нам направить сообщение любым способом. Самое главное, на номер 8-988-МТС-291-10-07. И пришло нам сообщение славного города Кизилюрт от благодарных посетителей. Сегодня, пишут они, здравствуйте, радиостанция «Прибой». От всей души хотим сегодня передать слова благодарности и привет массажистам, которые работают в Центральной городской больнице города Кизилюрт. А зовут их Маржанат, Марина, Саня. Хотим их поблагодарить за их золотые ручки. Вот, желаю, чтобы ваши руки золотые никогда не знали усталости, а сердце всегда было открыто для радостных событий. Пусть ваш профессионализм приносит вам не только стабильный доход, но и глубокое моральное удовлетворение. А в доме всегда царят атмосфера покоя и счастья. Вы владеете искусством исцеления, прикосновением, умеете снимать боль и возвращать телу естественную легкость. Поэтому хотели сегодня подарить им композицию. Мы знаем, что они любят эту песню «Падает снег». Сейчас они за обедом, поэтому пожелаем им приятного аппетита.
8: Час желаний.

музыкальный подарок в виде вот этого сингла, друзья, отправляется в славный город Кизилюр для массажистов, которые трудятся в центральной городской больнице. С благодарностью от ваших посетителей для Маржанат, Марины и Сани. Ну что, друзья, движемся дальше. Есть у нас сообщение из селения Ахты. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Так оно начинается. Хочу передать привет своей мамочке Джарияты из селения Ахты. Она сейчас у нас приболела. Хочу сказать ей, что все будет хорошо. Она обязательно станет на ноги. Мы ее очень любим. А зовут меня Паки. Хочу заказать композицию «Мамины глаза». А также хочется пожелать ей, конечно же, здоровья. Каждую минуту мы думаем о тебе и желаем тебе побыстрее справиться с недугом и вернуться к нам. Главное, думай только о хорошем, сохраняй оптимизм и всей душой стремись на поправку. Любим тебя, милая наша мамочка. Сил тебе и терпи.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
11: А, кстати, можно использовать любые площадки, как делают наши слушатели. И вот у нас просто сообщение на этот номер. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Габибат, я из Махачкалы. Хочу заказать песню «Снег летит, как птичья стая». Догадайся, кто поет, называется. Но в любом случае мы отыскали Габибат. Эту песню для вас Шамиль Кашешов, «Потому что я влюблен».

0: Шамиль Кашешев, это у нас Габи Бат из Махачкалы заказала композицию, потому что я влюблен. Ну, человек, который влюблен, он, конечно, энергетичен. Он дарит всю положительную энергетику вокруг и хочет, чтобы радость его разделили. Но не все это делают, а многим кажется, что это зависть. На самом деле, просто они не понимают то ощущение, которое чувствуется на расстоянии. Ну, а мы продолжим программу. Немного времени у нас осталось до ее окончания. В любом случае, друзья, напомню, наш контакт 8988-291-1007. Следующий выпуск программы по заявкам с 17 до 18. Ну, а если у вас есть повод кого-то поздравить, можно это сделать совершенно бесплатно по нашему номеру с помощью сообщений. Рубрика «Сюрприз» на 45-й минуте каждого часа. Хочется пожелать вам чудесной среды и, конечно, настроения отличного. И напомню это о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. В Дагестане подвели итоги развития электронных сервисов и названы самые актуальные проблемы жителей республики. Теперь подробно. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. По информации министерства, второй пакет антифрод мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт лишь согласия родителей и по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские симки рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. В Управлении Росреестра по Республике Дагестан подвели итоги развития электронных сервисов ведомства. По итогам июля доля электронных заявлений о государственной регистрации ипотеки, которые были поданы через кредитные организации, составила 98%. Как пояснили в ведомстве, подача документов в таком виде позволяет оформить их максимально оперативно, без очередей, бумажных носителей и личного визита ведомства или МФЦ. Центр управления регионом Дагестана подвел итоги работы с обращениями граждан за прошедшую неделю. Всего через различные каналы связи и социальные сети от жителей региона поступило более 3000 жалоб и запросов. Анализ поступивших данных показывает, что абсолютным лидером среди волнующих дагестанцев вопросов остаются перебои с электроснабжением. В целом, коммунальная тематика и качество работы сетей удерживает первое место по количеству жалоб. В Дагестане заканчивает создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ. Об этом сообщили в Минздраве. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть операционная, реанимация, палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Ну вот мы и перешли, друзья, границ нового музыкального. 13 часов и 3 минуты. Среда. Слышите, как шепчет это слово? А именно оно говорит о том, что сегодня ровно середина недели. Экватор пройден, и мы выжили. С чем я вас поздравляю. Ну, конечно, пусть прибудет еще немного сил, чтобы протянуть до выходных и оторваться по полной. Если у вас выходные, конечно, не рабочие. Но в любом случае, сегодня у нас 19 августа. А что такое август? Это пора, да, пора летняя. Сейчас уже начинается яблочный спас. Так что всем тем, кто сейчас решил отобедать, мы пожелаем приятного аппетита. Ну, а тем, кто любит это делать вместе с музыкой от радиостанции «Прибой», предложу вам новинку. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка», и эта рубрика.
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

0: дня. Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

Ну вот, замечательная песня. Я думаю, что вы не усидели на месте, как и я. В принципе, подвигались, потанцевали вместе с Лилой Алиевой и ее новой работой «Джунгу Тейт». Песня очень хорошая, веселая и, самое главное, такая вот навевает праздничное настроение. Но мы продолжаем, друзья, с вами праздновать день рождения русской тельняшки. 19 августа – это праздник, конечно, неофициальный, но, тем не менее, его любят, почитают на необъятной территории нашей страны. Самое большое признание – день рождения тельняшки на тельной рубахе в полоску получил в северной столице в Санкт-Петербурге, где он стал традиционным для бывших и нынешних моряков, десантников, считающих себя настоящими мужчинами и защитниками Отечества. Ну вот почему этот праздник отмечается именно 19 августа? Наверняка многие из вас задались таким вопросом. Дело в том, что в 1874 году император Александр II собственноручно подписал высочайший указ о введении новой формы для русских моряков. При этом тельняшка, тельник, являлась обязательным атрибутом и тут же полюбилась военнослужащими всех рангов. Она изготавливалась из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с белыми и синими полосами, была похожа на Андреевский флаг, под который русские моряки сражались с неприятелем на морских просторах. Ну, для составляющей обмундирования были предусмотрены определенные требования. Например, ее вес должен составлять около 344 граммов, а ширина полос была строго регламентирована. Конечно, это функциональные детали одежды, форма моряков и десантников, и благодаря этому, конечно, давним традициям она с годами не потеряла своей популярности, актуальности. Но я решила в связи с праздничным событием предоставить вам для прослушивания композицию «Голубых беретов. Синева».

0: Сингл Люси Чеботиной «По барабану» вышел в декабре прошлого года. Автором песни стала сама певица, и как она высказалась об этом сингле, это манифест самодостаточности. Тут, конечно, тема умения оставаться верным себе самой, не растворяться в чужих ожиданиях и не зависеть от оценок окружающих. Работа, конечно, над синглом была долгой, съемки, монтаж заняли около 4 месяцев, ну а в июне этого года она исполнила песню на премии Муз-ТВ, где представила себя в образе Мерлин Монро. И сделала даже отсылку к знаменитому эпизоду с поздравлением голливудской актрисы президента Джона Кеннеди. Ну, что касается, друзья, самодостаточности, то да, тут уже независимости, по крайней мере, быть счастливой с самой собой. Для этого никто, как говорится, тебе не нужен. Если ты все находишь в себе, самое главное, все это транслируешь на расстоянии, и к тебе все-таки притягивается. Ну, а что касается жизни, то в жизни порой бывает и не так. Так вот, в субботу, 22 августа в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» по субботам теперь программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. И будем говорить на тему, почему нам так нужен кто-то рядом. И нужен ли он вообще? Если да, то как все это организуется? Примите активное участие в 10:00 в субботу.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите! Пустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
9: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
11: А во второй половине часа, друзья, рубрика «Сюрприз», а это значит ваше сообщение. Любым способом вы можете направить на номер, который услышали только что. И есть у нас сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Наталья. Хочу передать привет папе и дяде и хочу послушать песню. А еще хочу передать привет маме, которая с нетерпением ждет меня в Махачкале. Я же нахожусь в Кизляре. Вот. И хотелось бы подарить эту композицию. Так, в исполнении «Тату» я сошла с ума.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. В Дагестане подвели итоги развития электронных сервисов и названы самые актуальные проблемы жителей республики. Теперь подробно. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. По информации министерства, второй пакет антифрод-мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт лишь с согласия родителей и по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские симки рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. В Управлении Росреестра по Республике Дагестан подвели итоги развития электронных сервисов ведомства. По итогам июля доля электронных заявлений о государственной регистрации ипотеки, которые были поданы через кредитные организации, составила 98%. Как пояснили в ведомстве, подача документов в таком виде позволяет оформить их максимально оперативно, без очередей, бумажных носителей и личного визита ведомства или МФЦ. Центр управления регионом Дагестана подвел итоги работы с обращениями граждан за прошедшую неделю. Всего через различные каналы связи и социальные сети от жителей региона поступило более 3000 жалоб и запросов. Анализ поступивших данных показывает, что абсолютным лидером среди волнующих дагестанцев вопросов остаются перебои с электроснабжением. В целом, коммунальная тематика и качество работы сетей удерживает первое место по количеству жалоб. В Дагестане заканчивает создание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ. Об этом сообщили в Минздраве. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть операционная, реанимация, палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Дорогу через село Балхар ремонтируют в Акушинском районе Дагестана. На трассе установили водопропускные трубы, завершаются работы на мостах. На отдельных участках дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и идет по графику. Завершить работы планируют к концу сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

هدوم خو قبل چی بر هدوم خو خب خنسات زمو خرات زمو خرات

ожидания – это не просто пауза между сейчас и потом. Это активный процесс, в который мы вкладываем с вами колоссальное количество энергии. Ну, не просто ждем, конечно, тратим себя. И самое интересное, что в зависимости от контекста это чувство может быть совершенно быть разным. Динара Магомедова «Ожидание» открыла эту композицию «Новый музыкальный час» радиостанции «Прибой». Да, конечно, это активный процесс. Мы не просто пассивно ждем. На это много тратим силы, времени, но самое интересное – это подход. Ну, например, если вы все сделали для себя или от себя зависящее, а потом сказали «будь что будет» или «на все воле Всевышнего», и вот действительно вы просто отпустили ситуацию, и стало вам легко и просто. А еще, знаете, по поводу ожидания, кстати, это не только в быту, но еще и в науке. Знаете, вот в университете Квинсленде в Австралии в 1927 году наблюдает за таким экспериментом и ожидают, когда упадет капля из вязкой смолы пека. Первая капля упала. Вот смотрите, эксперимент начался в 27 году, 1900. Первая капля упала в 1938 году. Следующая почти через 9 лет. А девятая была зафиксирована в прямом эфире только в 2014. Поэтому томительное ожидание, когда желаемое уже близко, оно, конечно, пик нетерпения приходится на самый момент, и оно самое остро протекаемое. Ну, я думаю, что ожидать многого в жизни мы не станем, но многие из вас уже думают, это когда же прозвучит следующая композиция? Ирина Аллегрова «У окна», но в студии Зухра Камалова. И еще час мы с вами вместе.

0: stop loving you.
1: Реклама на радио.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

«Скажи мне», так называется композиция на ногайском языке, новая работа Айгуль Джумагуловой. Ну, конечно, хочется узнать всю правду, но на самом деле можно все понять и без слов. И если лишний раз произнесенная та или иная фраза может вас обидеть и даже выбить из колеи, наверное, лучше и не спрашивать. Ну, а что касается нашего эфира, друзья, мы движемся дальше. Эльвира Войс, «Лето». Потом есть одна из композиций на башкирском языке, ну, Рон Мэй, и не только. В ближайшие 15 минут.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: 5 утра я подарю тебе все. Ну, не знаю, мед, говорите, мед-мед, сладко, наверное, не будет. Но в любом случае, если вы обещаете и выполняете, это самое главное. Это вас характеризует как личность, зрелую, настоящую и человек слова. Всегда вызывает уважение. Кстати, радиостанция «Прибой» тоже предлагает вам подарить любимую песню. 8-9-8-8-2-91-10-07. Успейте отправить сообщение с заявочкой, и мы обязательно ее выполним. Напомним о том, что слушать радиостанцию «Прибой» можно в социальных сетях ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне. И кроме того, телеканалы «Прибой ТВ», «Прибой ТВ Спорт» доступны для просмотра ВКонтакте в разделе ВК «Видео». Теперь ваш домашний досуг станет еще более увлекательным.
1: Реклама. Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ромашка, Василек, Татьяна Куртукова в эфире радиостанции «Прибой». Там уже музыкальный подарочек специально для Оли из Омска от подружки Кати. Отдыхают они в Избербаш и просили поставить именно эту композицию. Ну что, друзья, всегда пожалуйста, рубрика «Сюрприз», ну и можете еще успеть отправить сообщение. 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Статус. Звоните 91 71 11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Я спокойна, я жду отпуск.
8: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
9: «Прибой». Весь Дагестан на одной волне.

Ну и еще сюрприз, друзья, немного успели, самое главное. Привет всем жителям Махачкалы из Семендера. И хотят заказать композицию Олега Газманова. Так, «Вперед, Россия», я так понимаю, потому как, да, именно эта композиция понравилась многим. Так, ну давайте я попробую отыскать эту песню. И прямо сейчас для прослушивания всем-всем, кто здесь рядом вместе с нами.

0: Кандидат Флер в эфире радиостанции прибудет в завершение очередного музыкального, где совсем скоро выпуск новостей. Иза Ахметханова уже в студии, ну а я, Зухра Камалова, прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы.
1: Ботлих,
2: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил средства на компенсацию затрат из-за наводнения в Дагестане. Пожарные учения прошли на объектах Минобороны в Каспийске. И «Динамо» Махачкала в Кубке России сыграет с «Балтикой». Теперь подробно. Правительство России направит около 500 миллионов рублей для компенсации затрат на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте Кабмина. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Специалисты филиала Пауэрсети «Северный Кавказ» ДАК-Энерго с начала года провели техническое обслуживание и ремонт 128 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На 17 объектах специалисты заменили трансформаторы, исчерпавшие свой ресурс. Часть из них была заменена на оборудование повышенной мощности. Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей города и социально значимых объектов, а также на снижение вероятности ограничений в часы пиковых нагрузок, вызванных перегрузкой сетевого оборудования. На объектах Министерства обороны России в Каспийске прошли учения по отработке навыков пожаротушения и проверке готовности аварийно-ремонтных бригад. Специалисты проверили алгоритмы действий дежурных смен, систему связи, укомплектованность аварийными запасами и готовность спецтехники к восстановительным работам. Личный состав тренировался эвакуировать людей из зданий, тушить условные возгорания первичными средствами и ликвидировать очаги пожаров на открытых территориях. Параллельно с практической частью для персонала провели противопожарный инструктаж. Новая пристройка гимназии номер 1 в Кизил-Юрте принята в государственную собственность и внесена в реестр государственного имущества Дагестана. Об этом сообщает региональное ведомство. Корпус рассчитан на 150 учеников. Он позволит увеличить вместимость гимназии и создать более комфортные условия для обучения школьников. Объект планируется открыть к 1 сентября. Махачкалинская «Динамо» во втором туре группового этапа Кубка России сыграет в гостях с «Балтикой». Встреча состоится завтра, 20 августа, в Калининграде, начало в 20 часов 45 минут. Напомню, в первом туре группового этапа «Динамо» Махачкала на своем поле уступила самарским «Крыльям Советов» со счетом 1-2. И о курсах валют на сегодня. Доллар — 85 рублей 16 копеек, евро — 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: С вами Рафаэль.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Да, друзья, сегодня прекрасный летний день, 19 августа, среда. Единственный день недели, у которого нет ни начала, как мне кажется, ни конца, он просто есть, как тот самый друг, который не звонит первым, но всегда отвечает. Да, август сегодня как хороший собеседник, не перебивает, дает подумать, он не лезет в душу, но позволяет заглянуть в свою. И этот день не вчера, не завтра, он сегодня, друзья, без права на перемоточку. Сделайте его максимально заряженным, отличным, солнечным и ярким. Мы с вами на середине пути, не первой трети, не финишной прямой, а ровно в точке, где еще можно свернуть, если захочется. Ну а если остаться на курсе, выбираем. Выбирать, конечно, вам. Я, Иза Ахметханова, за пультом сегодня буду следить за вашим потрясающим музыкальным настроением, так что будьте с нами на волнах прибоя. Помчали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: радио «Прибой».
1: Знаете, есть состояния, которые невозможно ускорить. Их можно только прожить. Ожидание – одно из них. Психологи называют это предвосхищающей радостью. Мы живем не в настоящем, а в том будущем, которое еще не наступило, но уже согревает. Поэты посвящали этому чувству целые тома, целые поэмы. Да, Роберт Рождественский, например, писал о женщине, застывшей на свидании в ожидании. Микаэль Таривердиев создал монооперу «Ожидание», где время становится чистым звуком и трепетом. И даже великий Муслим Магомаев обращался к этой теме. И сегодня у нас на волнах радиостанции «Прибой» песня, которая продолжает эту традицию. Очаровательная Динара Магомедова с композицией, новинкой «Ожидание». Итак, наслаждаемся.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

خو قبلی چی برهید و خو خب خمسد زمو خرد زمو خرد.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
1: Да, друзья, каждую субботу, ну и в эту субботу, 22 августа в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Почему нам так нужен кто-то рядом?» Ведущая наша очаровательная Зухра Камалова. Так что не пропустите в субботу, 22 августа в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие автолюбители, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Я ознакомлю вас с актуальной ситуацией на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих локациях. Итак, проспект Казбекова в Семендере у нас частично выделен красным. На проспекте Алигаджиева-Акушинского в районе въезда в город зафиксировано ДТП. Также в районе Северного автовокзала имеется довольно серьезное скопление машин. Пробки также на Камаева, на Мирзабекова, ну и на Магомед Тагирова в Первой Махачкале. Абдулхакима Исмаилова улица выделена красным. Далее по проспекту Имама Шамиля также зафиксированы заторы в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе и по Гайдара Гаджиева обе полосы выделены красным до улицы Чеирова. Далее по проспекту Имама Шамиля вновь зафиксированы заторы в районе Джума-мечети, в районе пересечения с проспектом Гамидова и вплоть до Хаджи-Балача. На Медхан-Султана заторы в районе Кольца, на Азиза-Алиева улицы. Далее Ирчи-Казака, Серго-Калинская и Примаков.

моста до улицы по традиции Эльзы Ибрагимовой и также от улицы Габитова вплоть до кольца. Кстати, на проспекте Петра Первого у пересечения с улицей Габитова зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Далее на кольце также заторы по проспекту Насрудинова и по улице Хаджи Булача. На Хивской улице также небольшое скопление машин. Уважаемые водители, будьте терпеливы, конечно, призываем вас, соблюдайте дистанцию, пропускайте пешеходов, ну и слушайте радиостанцию «Прибой». Мы ваш лучший попутчик. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный

0: бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз алмаз.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил средства на компенсацию затрат из-за наводнения в Дагестане. Пожарные учения прошли на объектах Минобороны в Каспийске. И «Динамо» Махачкала в Кубке России сыграет с «Балтикой». Теперь подробно. Правительство России направит около 500 миллионов рублей для компенсации затрат на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте Кабмина. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Специалисты филиала Пауэрсети «Северный Кавказ» ДАК-Энерго с начала года провели техническое обслуживание и ремонт 128 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На 17 объектах специалисты заменили трансформаторы, исчерпавшие свой ресурс. Часть из них была заменена на оборудование повышенной мощности. Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей города и социально значимых объектов, а также на снижение вероятности ограничений в часы пиковых нагрузок, вызванных перегрузкой сетевого оборудования. На объектах Министерства обороны России в Каспийске прошли учения по отработке навыков пожаротушения и проверке готовности аварийно-ремонтных бригад. Специалисты проверили алгоритмы действий дежурных смен, систему связи, укомплектованность аварийными запасами и готовность спецтехники к восстановительным работам. Личный состав тренировался эвакуировать людей из зданий, тушить условные возгорания первичными средствами и ликвидировать очаги пожаров на открытых территориях. Параллельно с практической частью для персонала провели противопожарный инструктаж. Новая пристройка гимназии номер 1 в Кизил-Юрте принята в государственную собственность и внесена в реестр государственного имущества Дагестана. Об этом сообщает региональное ведомство. Корпус рассчитан на 150 учеников. Он позволит увеличить вместимость гимназии и создать более комфортные условия для обучения школьников. Объект планируется открыть к 1 сентября. Махачкалинская «Динамо» во втором туре группового этапа Кубка России сыграет в гостях с «Балтикой». Встреча состоится завтра, 20 августа, в Калининграде, начало в 20 часов 45 минут. Напомню, в первом туре группового этапа «Динамо» Махачкала на своем поле уступила самарским «Крыльям Советов» со счетом 1-2. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс». Дагестана.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

все знаю неизбежно, одно тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Лето продолжается, среда продолжается, 16.10 на столичных. Я снова с вами, друзья, в новом музыкальном. Иза Ахмедханова на связи. Но музыка — это не просто звук, это пространство, в котором мы существуем между делом и, конечно, мечтой. Это тот самый воздух, которым мы дышим на волнах радиостанции «Прибой». «Прибой» — он как компас в этом пространстве, всегда там, где лучшая музыка, где ритм не прерывается, а голоса становятся куда ближе. Оставайтесь там, где звук имеет вес, где волны и волна находят берег, где каждая нота на своем месте. Я с вами в новом музыкальном, как уже сказала. Включайте «Прибой», и пусть этот час станет вашим. Поехали далее!

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Я арцул чонтац иля, я схалу гонгварац иля.
10: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
11: Радио «Прибой».

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Дорогие друзья, прямо сейчас на волнах Радио Приboy я рада представить вам одну из новиночек этого сезона. Руслан Тупиев, народный артист Дагестана, в песне «Мечта бедняка» признается в самом сокровенном. Он мечтает, чтобы горы стали курдюками, чтобы хинкал на столе не переводился, ну а все, что нужно для счастья, помещалось в одном доме. Горы, дом, семья, никаких дворцов, только то, что по-настоящему важно. Юмор здесь не насмешка, а щит, за которым прячется простая истина. Счастье не в том, чтобы иметь все, а в том, чтобы ценить то, что есть на сегодняшний день. «Мечта бедняка» звучит прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Слушаем и улыбаемся.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, 19 августа, день, в котором яблоки, фотография и тельняшка встретились случайно, но теперь празднуются вместе. Сегодня православные отмечают яблочный спас. До этого дня яблоки нового урожая не ели, ждали. Говорят, все дело в преображении, которое Христос явил на горе Фавор. Ну и неожиданный факт. Сегодня день русской тельняшки. Именно в этот день, в 1874 году, Александр II ввел ее как часть формы моряков. Сегодня она символ мужества. Также сегодня день фронтовой собаки. С 2017 года мы вспоминаем псов-героев войны, связистов, санитаров, подрывников. И один из них – овчарка Джуль Барс, разминировавшая территории. Ну и в мире еще празднуют день гуманитарной помощи, день филателии, ну и даже день орангутанга. В этот день, в 1856 году, патент получили на сгущенку. Ну и в 1806 первая русская кругосветка произошла. Также 19 августа в 1883 году родилась Коко Шанель, ну а в 1937 Александр Вампилов. Ну а еще это Всемирный день фотографии, друзья. Ровно в этот день, но в 1839 году мир узнал о дагеротелии, первом рабочем способе запечатлеть реальность. День, когда запечатлевают мгновение, день, когда сердце бьется в ритме памяти. И знаете, прямо сейчас песня, которая создает и соединяет все это. Потому что самое важное всегда – это связь сердец. «Сердце к сердцу» в исполнении студию и «Отпетых мошенников» звучит на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вы слушаете «Радио Прибой».
8: Дорогие друзья, есть время для дела, есть время для слов, которые ждали своего часа. Прямо сейчас мы подходим к тому моменту, когда эфир становится вашей территорией. Да, в 17.00, сразу после новостей, я, Иза Ахметханова, открываю микрофон для ваших заявок, приветов и поздравлений. Час желаний – это та самая пауза, когда можно остановиться в этой минуте и сказать то, что давно откладывали. Все, что вы отправите, дойдет до адресата, проверено временем. Так что пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. До встречи через несколько минут.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России начнется полномасштабное внедрение цифрового рубля. Участники СВО поборются за звание лучшего в профессиональном конкурсе в Дагестане. И первая летняя творческая школа открылась в республике. Теперь подробно. С 1 сентября в стране начнется полномасштабное внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты покупок. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, выпускаемая Банком России, в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой цифровое обязательство Центробанка, эквивалентное 1 рублю в любой другой форме. Цифровые деньги хранятся на специальных счетах, цифровых кошельках, на платформе Банка России. Доступ к ним осуществляется через мобильные приложения банков, которые подключены к этой платформе. С их помощью можно совершать платежи, переводы и другие операции, но нельзя открывать вклады или брать кредиты. В первые 5 месяцев года выработка электроэнергии станциями в Дагестане и Ставропольском крае увеличилась на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателей связан с вводом в эксплуатацию в первой очереди Новолакской ВЭС в Дагестане. В июле этого года запустили вторую. В результате общая установленная мощность станции составила 300 мегаватт. Новолакская ВЭС стала крупнейшей ветроэлектростанцией в России. В Дагестане официально начала свою работу первая летняя творческая школа «Форте Форма» при участии педагогов из-за рубежа. Так, в течение недели с одаренными детьми и студентами музыкального училища имени Гасанова будут заниматься ведущие педагоги из Москвы, а также специалисты, преподающие в США и Китае. Программа включает мастер-классы и творческие встречи. В республике пройдет региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» для ветеранов и участников СВО. Соответствующее постановление о проведении конкурса подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Конкурс состоит из 2 этапов – регионального и федерального, проводимого последовательно. Победитель, занявший 1 место в региональном этапе, принимает участие в федеральном. Первый на юге России форум «Вектор» соберет десятки строительных и девелоперских компаний, риэлторов, маркетологов и инвесторов 8-9 сентября в махачкалинском комплексе «Аллея Резорт». Участники смогут найти партнеров, заключить контракты и узнать о новых трендах рынка. Девелоперы представят проекты от эконом до премиум-класса. Агентства недвижимости и брокеры смогут договориться о повышенных комиссиях и эксклюзивных скидках. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя. Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Тот самый час, когда музыка перестает быть просто фоном и становится продолжением вашего голоса. Вы заказываете, мы ставим. Вы пишете, мы читаем. Это пространство, где нет случайных слов, потому что каждое из них летит к тому, кто его ждет. Пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я, Иза Ахмедханова, здесь, чтобы ваш голос был услышан. Итак, первые СМС, которые уже к нам поступили. Здравствуйте, Прибой. Хочу передать своей любимой мамулечке Рае из поселка Комсомольский привет и сказать, чтобы она не скучала. Я скоро приеду. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Марины Алиевой, группы «Бахтовар», «Студентка». Ну, мамулечка Рая из поселка Комсомольский, для вас привет прозвучал на волнах радиостанции «Прибой» от вашей очаровательной дочки Фаи. Ну, во-первых, желаем вам крепкого здоровья, не скучайте. Ваши родные, скорее всего, скоро будут рядом с вами. Ну и, конечно, прозвучит композиция в исполнении, совместная работа в исполнении Марины Алиевой и группы «Бахтовар» под названием «Студентка». Далее еще одно сообщение. Иза, добрый день. Хочу пожелать всем слушателям отличного настроения и наслаждения последними летними днями. Пусть август подарит каждому что-то теплое и запоминающееся. Поставьте, пожалуйста, песню Абакара Курбан-Адамова «Девочка с соседнего села». Ну, отличное пожелание. Август действительно на финишной прямой, и каждый день сейчас как подарок. Мы ставим песню обязательно для вас, которая пахнет наверняка солнцем и свободой, для всех, кто еще не успел надышаться этим прекрасным летом. Итак, друзья, я же вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, это час желаний. Время, когда вы решаете, каким будет этот вечер. Хотите зажигательный трек? Легко. Хотите передать привет тому, кто сейчас далеко? Сделаем. Хотите удивить близких неожиданным признанием? Все возможно. Пишите, я зачитаю абсолютно все. Наш номер в мессенджерах 8-988-291-1007. И продолжаем. Радио «Прибой», здравствуйте. Хочу передать пламенный салам из Хасавюрта всем водителям, которые стоят в пробках в сторону рынка Терек. Да, в сторону Бабаюртовского кольца и Новолакского кольца. Также хочу передать вам огромный салам и поблагодарить вас за вашу работу, за то, что эти жаркие, нудные дни помогаете оставаться в настроении. Хочу чуть поностальгировать и хочу, чтобы вы поставили песню «Максим Чужой». Спасибо. Ну, здравствуйте. Ваш пламенный салам из Хасавюрта мы передаем всем водителям, кто сейчас стоит на самом деле в пробках в сторону рынка Терек на Бабаюртовской и на Валахском кольцах. От вашего имени желаем зеленого света, терпения, чтобы дорога пошла быстрее, чтобы за добрые слова в адрес прибоя нам очень приятно. Спасибо за это, что даже в жаркие, нудные дни вы также остаетесь с нами на волнах нашего радио. Ну что ж, далее еще одно СМС для всех, кто работает в энергосистеме Дагестана, и особенно для Русгидро от Бадави, песню группы Hi-Fi, «Глупые люди» на блюдце. Да, всем безаварийной работы, пожелания удачи, здоровья и благополучия. Ну, Бадави, спасибо за теплые слова. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям, всем, кто сейчас обеспечивает свет и тепло в домах Дагестана. Низкий поклон и пожелания стабильной работы, без аварий и внештатных ситуаций. Ну, что касается песни, композиция обязательно прозвучит. Группа Hi-Fi, «Глупые люди». Я же, друзья, напомню, что это спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
10: Друзья, скажите честно, кто из вас сегодня уже открывал этот чат и думал, а написать? Думали? Пишите. Сомневались? Тоже пишите, потому что час желаний нет. Тут нет случайных сообщений, есть только те, которые долетают до адресата быстрее, чем вы успеваете закрыть экран. Да, мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. И еще несколько смс, которые уже заждались своего часа, своей, скажем так, минуты. Далее. Так, ассаламу алейкум с Махачкалы. Поставьте, пожалуйста, для Люблюшки моего песню Евы Власовой «Вчера». Ва-алейкум ассалам. Ваш Люблюшка уже слышит уверенно эту песню. Ева Власовой «Вчера» звучит специально для него. Но пусть у вас будет прекрасный теплый вечер. Далее еще одно сообщение. Добрый вечер. Передача «Час желаний». Ну а другим моим землякам, салам алейкум. Хотел бы сделать приятное своей жене Эльмире. Если можно поставить какую-нибудь лезгин зажигательную песню. Спасибо, с уважением, ее муж. Ва-алейкум ассалам, дорогой муж Эльмиры. Ваше сообщение одно из самых теплых сегодня, уверены. Эльмира сейчас наверняка слушает и улыбается. Но специально для нее звучит зажигательная лезгинская песня в исполнении Алии под названием «Солнце». Ну пусть этот вечер запомнится вам обоим. Далее еще одно, друзья, смс. Не могу оставить без внимания. Ассаламу алейкум, Иза Ахмедханова. Мы рядом, два шага от вас, кваса продаем. Вы вчера не пришли, я бы вас угостил. Приходите с супругом. Вот такое сообщение. Далее очаровательной коллеге Санияд. Для нее включите песню Ирины Аллегровой «Свадебные цветы» от Магомеда Кумыкского театра. Ва-алейкум ассалам, Магомед, и вся ваша очаровательная команда из Кумыкского театра. Спасибо за приглашение и заботу. Квас мы запомнили. Сегодня, к сожалению, в эфире и делах, но обязательно как-нибудь навестим вас, вашу точку. Ну, а для вас и для вашей коллеги Санияд, ну и для других друзей вашей организации звучит Ирина Аллегрова «Свадебные цветы». Я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил средства на компенсацию затраты из-за наводнения в Дагестане. Пожарные учения прошли на объектах Минобороны в Каспийске. И «Динамо» Махачкала в Кубке России сыграет с «Балтикой». Теперь подробно. Правительство России направит около 500 миллионов рублей для компенсации затрат на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте Кабмина. Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. Специалисты филиала Пауэросети «Северный Кавказ» «ДАКЭнерго» с начала года провели техническое обслуживание и ремонт 128 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На 17 объектах специалисты заменили трансформаторы, исчерпавшие свой ресурс. Часть из них была заменена на оборудование повышенной мощности. Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей города и социально значимых объектов, а также на снижение вероятности ограничений в часы пиковых нагрузок, вызванных перегрузкой сетевого оборудования. На объектах Министерства обороны России в Каспийске прошли учения по отработке навыков пожаротушения и проверке готовности аварийно-ремонтных бригад. Специалисты проверили алгоритмы действий дежурных смен, систему связи, укомплектованность аварийными запасами и готовность спецтехники к восстановительным работам. Личный состав тренировался эвакуировать людей из зданий, тушить условные возгорания первичными средствами и ликвидировать очаги пожаров на открытых территориях. Параллельно с практической частью для персонала провели противопожарный инструктаж. Новая пристройка гимназии номер 1 в Кизил-Юрте принята в государственную собственность и внесена в реестр государственного имущества Дагестана. Об этом сообщает региональное ведомство. Корпус рассчитан на 150 учеников. Он позволит увеличить вместимость гимназии и создать более комфортные условия для обучения школьников. Объект планируется открыть к 1 сентября. Махачкалинская «Динамо» во втором туре группового этапа Кубка России сыграет в гостях с «Балтикой». Встреча состоится завтра, 20 августа, в Калининграде, начало в 20:45. Напомню, в первом туре группового этапа «Динамо» Махачкала на своем поле уступила самарским «Крыльям Советов» со счетом 1-2. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Друзья, 18.07 на столичных, вечер опустился на Махачкалу, медленно, почти незаметно, как будто не хотел, чтобы мы заметили этот переход. Но мы заметили, потому что вечер – это не просто время суток, это состояние, когда все вокруг становится чуть мягче, чуть роднее, когда звуки становятся глубже, ну а мысли прозрачнее. Вечер среды, 19 августа. Август уже не тот, что в начале месяца. Он стал чуть задумчивее, чуть даже меланхоличнее. И в этой легкой грусти есть своя красота. Потому что вечер – это время, когда мы остаемся наедине с тем, что действительно важно для каждого из нас. И я хочу, чтобы этот вечер запомнился вам не делами и заботами, а, наверное, вот этим состоянием, когда можно просто выдохнуть, закрыть глаза и позволить музыке говорить за вас. Потому что иногда тишина бывает красноречивее слов, но а иногда песня становится тем самым голосом, который вы не решали найти. Я Иза Ахметханова по-прежнему в студии, и мы продолжаем этот вечер вместе на волнах радиостанции «Прибой».

говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика-Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
4: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Ну, если говорить про музыку, то прямо сейчас еще одна новинка этого дня и этого сезона. Эту песню можно не слушать, ее можно прожить, как шаг по земле, которая помнит твоих предков, как вздох, который выдыхаешь только когда возвращаешься домой. В ней нет пафоса, есть звук, который ты носишь внутри, даже не подозревая об этом. Джунгутай – это не название села, это ощущение, которое невозможно перевести на другой язык. Это когда ты слышишь голос и вдруг понимаешь, вот оно, то самое, что ты искал, но не мог найти словами. Народная артистка Республики Дагестан Лила Алиева не поет, она возвращает. Возвращает нас в те места, где время замирает, а душа расправляется. Не пытайтесь понять эту песню умом, позвольте ей осесть внутри вас. Итак, встречаем Лила Алиева, «Джунгутай».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, я вновь к вам с новостью, что в эту субботу, 22 августа, в 10:00 в эфире «Радио Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы на этот раз «Почему нам так нужен кто-то рядом?» Ведущая Зухра Камалова. Не пропустите в субботу в 10:00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Познай себя».

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, вечерний час пик на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках в данный момент. На проспекте Казбекова в Семендере, также на проспекте Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала. И у нас зафиксировано ДТП у пересечения с улицы Ахмеда Магомедова, задействован правый ряд проспекта Алигаджа Акушинского. Далее, пробки также на улице Камаева, на улице Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца до улицы Агасиева, Чиерова вернее. Агасиева также выделена красным. Далее на проспекте Имама Шамиля у нас также зафиксированы пробки в районе троллейбусного кольца, в районе пересечения, вернее, в районе Джума мечети вплоть до пересечения с улицей Хаджи Булача. Красным выделена и вся улица Магомеда Яракского, проспект Гамидова, Ирчи Казака частично выделены красным, пробки на Сергокалинской улице. Также в районе ЦУМа на Магомеда Гаджиева, на Каркмасова, Батырая и Дзержинского. Улица Абубакарова также выделена красным. В заторах и улица Гусаева, улица Эфенди Капиева, улица Буйнакского аж выделена бордовым цветом, все стоит. Серьезные заторы, пробки. Далее на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева у нас скопление машин. И на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. По традиции весь проспект Расула Гамзатова выделен красным, друзья. Обе полосы от Дахадаева до моста. На мосту пробки. Также и в редукторном поселке по всему проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. И от улицы... Секунду, карта прогрузится. От улицы Лаптиева вплоть до кольца пробки сохраняются по проспекту Петра Первого. Также на кольце по проспекту Насрудинова и на Хаджи Булача зафиксированы заторы. Пробки также на пересечении улиц Хаджи Булача и Хивской на кольце. Ну что ж, дорогие друзья, конечно, вечерний трафик требует внимания. Соблюдайте, конечно, дистанцию, уступайте пешеходам. Помните, даже в пробке есть время для хорошей песни. Прибой с вами в каждом, на каждом километре. Счастливого пути!

Друзья, 18:45 выдают стрелки часов. Наш эфир потихоньку сворачивается, как парус перед ночным ветром. Вечер окутывает город, и мы с вами на этой волне, где музыка уже не звучит, а, возможно, шепчет. Дорогие друзья, прежде чем с вами попрощаться, хочу все-таки зачитать последнее сообщение, которое к нам поступило буквально пару минут назад. Добрый вечер, мы на свадьбе и во дворе слушаем вас очень громко. Поставьте, пожалуйста, Султана с днем. Поздравьте Султана с днем свадьбы и поставьте, пожалуйста, песню Нурмагомеда Аримова

свежим воздухом и хорошими новостями. Ну а пока наслаждайтесь этим моментом, тем, кто рядом, тем, кто звучит внутри, тем, кто остается с вами даже после того, как мы замолкаем. С вами была Иза Ахметханова. До новых встреч на волнах радиостанции «Прибой». Всем пока-пока!

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания.

0: Заня, необходима консультация специалиста.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России начнется полномасштабное внедрение цифрового рубля. Участники СВО поборются за звание лучшего в профессиональном конкурсе в Дагестане. И первая летняя творческая школа открылась в республике. Теперь подробно. С 1 сентября в стране начнется полномасштабное внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты покупок. Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, выпускаемая Банком России, в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой цифровое обязательство Центробанка, эквивалентное 1 рублю в любой другой форме. Цифровые деньги хранятся на специальных счетах, цифровых кошельках, на платформе Банка России. Доступ к ним осуществляется через мобильные приложения банков, которые подключены к этой платформе. С их помощью можно совершать платежи, переводы и другие операции, но нельзя открывать вклады или брать кредиты. Первые 5 месяцев года выработка электроэнергии станциями в Дагестане и Ставропольском крае увеличилась на 22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателей связан с вводом в эксплуатацию в первой очереди Новолакской ВЭС в Дагестане. В июле этого года запустили вторую. В результате общая установленная мощность станции составила 300 мегаватт. Новолакская ВЭС стала крупнейшей ветроэлектростанцией в России. В Дагестане официально начала свою работу первая летняя творческая школа «Форте Форма» при участии педагогов из-за рубежа. Так, в течение недели с одаренными детьми и студентами музыкального училища имени Гасанова будут заниматься ведущие педагоги из Москвы, а также специалисты, преподающие в США и Китае. Программа включает мастер-классы и творческие встречи. В республике пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Профмастерства. Лучший по профессии» для ветеранов и участников СВО. Соответствующее постановление о проведении конкурса подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Конкурс состоит из двух этапов – регионального и федерального, проводимого последовательно. Победитель, занявший первое место в региональном этапе, принимает участие в федеральном. Первый на юге России форум «Вектор» соберет десятки строительных и девелоперских компаний, риэлторов, маркетологов и инвесторов 8-9 сентября в махачкалинском комплексе «Аллея Резорт». Участники смогут найти партнеров, заключить контракты и узнать о новых трендах рынка. Девелоперы представят проекты от эконом до премиум-класса. Агентства недвижимости и брокеры смогут договориться о повышенных комиссиях и эксклюзивных скидках. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Враги сожгли деревню и увели у матери детей. Сама она спаслась чудом, но почернела от горя. Целыми днями женщина сидела возле сгоревшего дома и шептала: «Господи, защити и верни моего сыночка и мою доченьку». Люди пытались увести мать, накормить и успокоить. «Нет», — упрямо отвечала безутешная женщина, «я не смогла уберечь детей от врагов, так пусть моя молитва поможет им». Долго сидела она возле обгоревшего дома и шептала слова молитвы. Вдруг из леса выбежали ее дети. Когда радостные объятия и слезы закончились, мальчик гордо сказал: «Мама, я нашел острый камень, перетер веревку, и мы сбежали. На нас в лесу огромный медведь напал», — сообщила девочка с круглыми от пережитого страха глазами. «Он открыл пасть, а потом вдруг ушел. А в грозу молния нас не убила. Мы под дубом прятались, а молния как ударит! Дуб почернел и рухнул, а мы целы остались», — рассказал мальчик. «Мы даже в речке не утонули», — вспомнила девочка. «Брат думал, там мелко, а там было глубоко. Хорошо, что коряга плыла, я за нее уцепилась». Долго рассказывали дети, все ахали, слушая их. А один старик сказал: «Молитва матери всегда следует за ее детьми и бережет их».
6: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. Спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба Петербурга, я без дымки над Москвой.

женат на Москве. Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 780219, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на орбите.
3: Народная мудрость.
4: На радио прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
3: Вспомни, что было.

0: Табасаранская поговорка.
1: Кизав хелигиш, хириник дикра и хиравкору.
2: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

пальто на ветру. Как никогда учтив, сказать хочу почти, почти тобой блажен. Почти

за слабость не сочти. Привязанность к почти

Письмо мое прочти. Я в нем живу почти. Почти.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Радио Прибой.
2: Музыка, за которую не стыдно.